Адрубит мадрыгиш манаги прэганты. Бисмад конис мад панис мадагни кете видани. Бисмад кис мад канис мад салге прани. Бисмад санджо бисмад вижо бисмад фук смад фук.